После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы. Ожидается денежный день, чем не повод для радости. Близнецы. Доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки. Этот день насыщенный по эмоциональной нагрузке. Львы. С любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы. Холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы. Пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы. Сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы. Как говорится, пока что-то дают, берите это. Козероги. Проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи. Не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. Рыбы. Напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то интересным. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 2 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Возможны дожди и сильный ветер. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Ты на любимой волне.
2: Я не буду больше бежать за тобой. Бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день, чем не повод для радости. Близнецы, доверьтесь своим чувствам, не такие уж они и обманчивые. Раки, этот день насыщенный по эмоциональной нагрузке. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет, действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. Рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то интересным. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Радио соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: 2 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Возможны дожди и сильный ветер. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

9 часов утра в Прикамье. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день, чем не повод для радости. Близнецы, доверьтесь своим чувствам, не такие уж они и обманчивые. Раки, этот день насыщенный по эмоциональной нагрузке. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет, действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. Рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то интересным. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 2 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Возможны дожди и сильный ветер. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
8: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите катаракты. Акта не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В ритме города. В ритме края.

0: тем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день, чем не повод для радости. Близнецы, доверьтесь своим чувствам, не такие уж они и обманчивые. Раки, этот день насыщенный по эмоциональной нагрузке. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет, действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. Рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то интересным. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья. Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 2 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Возможны дожди и сильный ветер. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Forward Auto на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
8: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Смотрят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы. Ожидается денежный день, чем не повод для радости. Близнецы. Доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки. Этот день насыщенный по эмоциональной нагрузке. Львы. С любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы. Холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы. Пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы. Сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы. Как говорится, пока что-то дают, берите это. Козероги. Проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи. Не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. Рыбы. Напомните о себе давним знакомым. Они готовы поделиться чем-то интересным. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 2 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Возможны дожди и сильный ветер. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
4: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
9: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
10: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую Ладу и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Forward Auto на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Доброго дня и отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Американская компания Lepton Computing LLC подала в суд на Samsung и потребовала запретить продажи ее смартфонов в США. Как сообщает Seoul Wire, фирма из Нью-Йорка обвиняет корейский IT-гигант в грубом нарушении патентов, связанных со складными устройствами. Под удар попали модели серии Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Lepton утверждает, что работает над концепциями складных смартфонов с 2008 года и в 2013 обсуждала сотрудничество с Samsung. Компания заявляет о нарушении не менее 9 патентов. Однако журналисты считают, что Samsung столкнулась с так называемыми патентными троллями. У Lepton Computing LLC всего 2 официальных сотрудника, а сама фирма почти не представлена в медиапространстве. Теоретически суд может встать на сторону истца, но эксперты полагают, что компания, скорее всего, проиграет дело. В мексиканском штате Чьяпас полиция столкнулась с неожиданной проблемой при поисках без вести пропавшей Греции Гваделупы Арантес Мендосы. Для ориентировок использовали ее фотографии из соцсетей, но знакомые 30-летней женщины заявили, что снимки были настолько отредактированы, что совсем не похожи на нее в реальности. В итоге изображения, которые должны были помочь, только затруднили поиски. К счастью, через несколько дней Грецию нашли, причины исчезновения не раскрывались. Однако полиция напомнила, увлечение фильтрами и ретушью может сыграть злую шутку, когда человеку действительно нужно быть узнаваемым. В Перми нашли способ занять школьников, которые проводят время в торговых центрах. Как пишет российская газета, сотрудник городского департамента образования Сергей Сытюков представил проект «ТЦшник». Подростки смогут изучать основы графического дизайна, робототехники и других прикладных наук прямо на территории одного из ТЦ. К запуску подготовились основательно. На презентации выступали диджей и школьная команда КВН. Прошли мастер-классы. От превращения медного листа в картину до турнира по мини-футболу. За первый день на занятия записались около 50 школьников. В департаменте образования отмечают, что это новая для России практика, когда образовательные программы выходят в максимально доступные пространства, где подростки действительно проводят время. Отличных выходных и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье.
2: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль ФМ.
2: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Соль-ФМ. Радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. С 29 апреля в Европейском Союзе вступил в силу запрет на продажу большинства новых ноутбуков без разъемов USB-C. Как отмечает Tech Power Up, правило касается моделей, которые поддерживают зарядку мощностью до 100 Вт. Такие устройства теперь обязаны иметь универсальный порт USB Type-C. Еврокомиссия объясняет меру стремлением сократить электронные отходы и защитить права потребителей. Аналогичное требование к смартфонам действует с 2024 года. Есть и исключения. Мощные игровые ноутбуки, которым требуется специальное зарядное устройство и поддержка до 240 Вт через один порт, могут по-прежнему использовать стандартный цилиндрический разъем. Закон распространяется только на новые модели, поступающие на рынок ЕС. Устройства на вторичном рынке под ограничения не попадают. Ученые Гарвардского университета выяснили, что рыжеволосые люди могут получить эволюционные преимущества и со временем стать более распространенными. Как пишет Нью-Йорк Пост, исследователи изучили ДНК более 15 тысяч древних останков и 6 тысяч современных жителей Западной Евразии и Ближнего Востока, чтобы проследить, какие генетические варианты усиливались естественным отбором. Всего найдено 479 генетических вариантов, среди которых гены связанные с рыжими волосами, светлой кожей, сниженным риском диабета и артрита. Особое внимание ученые уделили гену MC1R, который отвечает за рыжий цвет волос. По их мнению, этот ген давал преимущество в условиях недостатка солнечного света, обеспечивая лучший синтез витамина D. Около 4000 лет назад его частота в Европе начала быстро расти. И, если тенденция сохранится, через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминирующим. Героиня истории, недавно пережившая развод и начавшая снова строить личную жизнь, столкнулась с неожиданной ситуацией перед первым свиданием. Мужчина, который ей понравился, сообщил, что няня в последний момент отменила планы, и ему придется взять детей с собой в ресторан. Женщина растерялась. Знакомиться с детьми на первом свидании ей не хотелось, но и обидеть кавалера она боялась. Специалисты по свиданиям советуют в таких случаях говорить честно, но мягко. Лучший вариант – вежливо объяснить, что знакомство с детьми на первом этапе кажется слишком быстрым, и предложить перенести встречу. Эксперты подчеркивают, если няня отказалась, мужчине действительно лучше провести вечер с детьми, а не пытаться совмещать это с романтическим свиданием. В качестве шутливого совета героине предложили альтернативу. Если кавалер все же придет с детьми, можно взять с собой родителей, вдруг они даже оплатят ужин. Самых интересных и добрых новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая.

0: Спас. Полиция столкнулась с неожиданной проблемой при поисках без вести пропавшей Греции Гваделупы Арантес Мендосы. Для ориентировок использовали ее фотографии из соцсетей, но знакомые 30-летней женщины заявили, что снимки были настолько отредактированы, что совсем не похожи на нее в реальности. В итоге изображения, которые должны были помочь, только затруднили поиски. К счастью, через несколько дней Грецию нашли. Причины исчезновения не раскрываются. Однако полиция напомнила, увлечение фильтрами и ретушью может сыграть злую шутку, когда человеку действительно нужно быть узнаваемым. В Перми нашли способ занять школьников, которые проводят время в торговых центрах. Как пишет российская газета, сотрудник городского департамента образования Сергей Сытюков представил проект «ТЦшник». Подростки смогут изучать основы графического дизайна, робототехники и других прикладных наук прямо на территории одного из ТЦ. К запуску подготовились основательно. На презентации выступали диджей и школьная команда КВН. Прошли мастер-классы. От превращения медного листа в картину до турнира по мини-футболу. За первый день на занятия записались около 50 школьников. В департаменте образования отмечают, что это новая для России практика, когда образовательные программы выходят в максимально доступные пространства, где подростки действительно проводят время. Отличных выходных и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня.
2: В ритме города. Соль-ФМ.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Радио соляной столицы.

0: от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Доброго дня и отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ» в эфире «Новости в ритме отдыха». У микрофона Александр Соловьев. Американская компания Lepton Computing LLC подала в суд на Samsung и потребовала запретить продажи ее смартфонов в США. Как сообщает Seoul Wire, фирма из Нью-Йорка обвиняет корейский IT-гигант в грубом нарушении патентов, связанных со складными устройствами. Под удар попали модели серии Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Lepton утверждает, что работает над концепциями складных смартфонов с 2008 года и в 2013 обсуждала сотрудничество с Samsung. Компания заявляет о нарушении не менее 9 патентов. Однако журналисты считают, что Samsung столкнулась с так называемыми патентными троллями. У Lepton Computing LLC всего 2 официальных сотрудника, а сама фирма почти не представлена в медиапространстве. Теоретически суд может встать на сторону истца, но эксперты полагают, что компания, скорее всего, проиграет дело. В мексиканском штате Чьяпас полиция столкнулась с неожиданной проблемой при поисках без вести пропавшей Греции Гваделупы Арантес Мендосы. Для ориентировок использовали ее фотографии из соцсетей, но знакомые 30-летней женщины заявили, что снимки были настолько отредактированы, что совсем не похожи на нее в реальности. В итоге изображения, которые должны были помочь, только затруднили поиски. К счастью, через несколько дней Грецию нашли. Причины исчезновения не раскрывались. Однако полиция напомнила, увлечение фильтрами и ретушью может сыграть злую шутку, когда человеку действительно нужно быть узнаваемым. В Перми нашли способ занять школьников, которые проводят время в торговых центрах. Как пишет российская газета, сотрудник городского департамента образования Сергей Сытюков представил проект «ТЦшник». Подростки смогут изучать основы графического дизайна, робототехники и других прикладных наук прямо на территории одного из ТЦ. К запуску подготовились основательно. На презентации выступали диджей и школьная команда КВН. Прошли мастер-классы. От превращения медного листа в картину до турнира по мини-футболу. За первый день на занятия записались около 50 школьников. В департаменте образования отмечают, что это новая для России практика, когда образовательные программы выходят в максимально доступные пространства, где подростки действительно проводят время. Отличных выходных и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов в Прикамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум.

0: Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс.
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио соляной столицы.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. С 29 апреля в Европейском Союзе вступил в силу запрет на продажу большинства новых ноутбуков без разъемов USB-C. Как отмечает Tech Power Up, правило касается моделей, которые поддерживают зарядку мощностью до 100 Вт. Такие устройства теперь обязаны иметь универсальный порт USB Type-C. Еврокомиссия объясняет меру стремлением сократить электронные отходы и защитить права потребителей. Аналогичное требование к смартфонам действует с 2024 года. Есть и исключения. Мощные игровые ноутбуки, которым требуется специальное зарядное устройство и поддержка до 240 Вт через один порт, могут по-прежнему использовать стандартный цилиндрический разъем. Закон распространяется только на новые модели, поступающие на рынок ЕС. Устройства на вторичном рынке под ограничения не попадают. Ученые Гарвардского университета выяснили, что рыжеволосые люди могут получить эволюционные преимущества и со временем стать более распространенными. Как пишет Нью-Йорк Пост, исследователи изучили ДНК более 15 тысяч древних останков и 6 тысяч современных жителей Западной Евразии и Ближнего Востока, чтобы проследить, какие генетические варианты усиливались естественным отбором. Всего найдено 479 генетических вариантов, среди которых гены связанные с рыжими волосами, светлой кожей, сниженным риском диабета и артрита. Особое внимание ученые уделили гену MC1R, который отвечает за рыжий цвет волос. По их мнению, этот ген давал преимущество в условиях недостатка солнечного света, обеспечивая лучший синтез витамина D. Около 4000 лет назад его частота в Европе начала быстро расти. И, если тенденция сохранится, через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминирующим. Героиня истории, недавно пережившая развод и начавшая снова строить личную жизнь, столкнулась с неожиданной ситуацией перед первым свиданием. Мужчина, который ей понравился, сообщил, что няня в последний момент отменила планы, и ему придется взять детей с собой в ресторан. Женщина растерялась. Знакомиться с детьми на первом свидании ей не хотелось, но и обидеть кавалера она боялась. Специалисты по свиданиям советуют в таких случаях говорить честно, но мягко. Лучший вариант – вежливо объяснить, что знакомство с детьми на первом этапе кажется слишком быстрым, и предложить перенести встречу. Эксперты подчеркивают, если няня отказалась, мужчине действительно лучше провести вечер с детьми, а не пытаться совмещать это с романтическим свиданием. В качестве шутливого совета героине предложили альтернативу. Если кавалер все же придет с детьми, можно взять с собой родителей, вдруг они даже оплатят ужин. Самых интересных и добрых новостей желает вам команда «Радиосоль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Это радио соляной столицы.
1: Ты не спишь по ночам.

наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен сильный ветер и дожди. Утром до 8 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Доброго дня и отличного настроения желает вам команда «Радио Салют-ФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Американская компания Lepton Computing LLC подала в суд на Samsung и потребовала запретить продажи ее смартфонов в США. Как сообщает Seoul Wire, фирма из Нью-Йорка обвиняет корейский IT-гигант в грубом нарушении патентов, связанных со складными устройствами. Под удар попали модели серии Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Lepton утверждает, что работает над концепциями складных смартфонов с 2008 года и в 2013 обсуждала сотрудничество с Samsung. Компания заявляет о нарушении не менее 9 патентов. Однако журналисты считают, что Samsung столкнулась с так называемыми патентными троллями. У Lepton Computing LLC всего 2 официальных сотрудника, а сама фирма почти не представлена в

0: медиапространстве. Теоретически суд может встать на сторону истца, но эксперты полагают, что компания, скорее всего, проиграет дело. В мексиканском штате Чьяпас полиция столкнулась с неожиданной проблемой при поисках без вести пропавшей Греции Гваделупы Арантес Мендосы. Для ориентировок использовали ее фотографии из соцсетей, но знакомые 30-летней женщины заявили, что снимки были настолько отредактированы, что совсем не похожи на нее в реальности. В итоге изображения, которые должны были помочь, только затруднили поиски. К счастью, через несколько дней Грецию нашли. Причины исчезновения не раскрывали. Однако полиция напомнила, увлечение фильтрами и ретушью может сыграть злую шутку, когда человеку действительно нужно быть узнаваемым. В Перми нашли способ занять школьников, которые проводят время в торговых центрах. Как пишет российская газета, сотрудник городского департамента образования Сергей Сытюков представил проект «ТЦшник». Подростки смогут изучать основы графического дизайна, робототехники и других прикладных наук прямо на территории одного из ТЦ. К запуску подготовились основательно. На презентации выступали диджей и школьная команда КВН. Прошли мастер-классы. От превращения медного листа в картину до турнира по мини-футболу. За первый день на занятия записались около 50 школьников. В департаменте образования отмечают, что это новая для России практика, когда образовательные программы выходят в максимально доступные пространства, где подростки действительно проводят время. Отличных выходных и хороших новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: в эпицентре хорошего настроения.
1: Провожающий просит уйти, и твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен сильный ветер и дожди. Утром до 8 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракты». Как-то не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
7: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11. Это радио Соляной столицы.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. Бойников, Тетрис, Танчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM. Двухкассетник. Шоу из 90-х. На

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен сильный ветер и дожди. Утром до 8 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру, 8-950-474-0707.
8: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
10: Двухкассетник каждую субботу.
11: Каждую субботу.
10: С 7 часов вечера.
11: На Соль FM.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора, вкладываемся в МММ, обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками, читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку, казаков разбор, бойников, тетрис, танчики и контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM. Двухкассетник.
3: Шоу из 90-х.
2: На Соль.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен сильный ветер и дожди. Утром до 8 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
6: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
7: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше. 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Двухкассетник. Каждую субботу.
9: Каждую субботу.
8: С 7 часов вечера.
9: На Соль FM.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
2: Каждую неделю мы собираем только лучших. Только лучших. 20 лучших мировых хитов. Это «Дэнс-вершина».
3: Всем большой музыкальный привет. Здесь, как всегда, я, Диана Сухова. Это значит, что в ближайший час мы вместе с тобой будем расставлять по заслуженным местам лучшие мировые хиты. Делай громче и погнали!
2: 20 лучших мировых хитов. Это «Дэнс-вершина». Третье место.
3: Самое время вспомнить итоги прошлого подсчета. Бронзу получили «Two Colors» и «Remind Me to Forget».
2: Второе место.
3: Серебро Оффенбах, «Miles Away».
2: Лидер недели.
3: А лидерами стали «Клан Курсел», «Right». Фиксируем результаты прошлой недели и переходим к тем, кому не удалось удержаться в рейтинге лучших на этой семидневке.
2: «Дэнс вершина». Игра на вылет.
3: Алок, Зиба и Portugal The Man зажигали с нами целых 12 недель, но, к сожалению, сегодня их трек «Dive Into The Ocean» выбывает из топа. А я уже готова представить тебе лучшие мировые хиты, так что погнали начинать отсчет. На 20-й строчке у нас падение недели. Минус 4 позиции теряет невероятно чувственный дуэт Кэлвина Харриса и Джесси Рейс. Но, несмотря на это, работа «Ocean» по-прежнему с нами, так что лови прямо сейчас.
2: 20 лучших хитов недели. Это «Дэнс-вершина».

0: прямо сейчас работа, от которой буквально веет ночным драйвом и абсолютной свободой. Легендарные итальянцы «Медуза» объединились с фронтменом «The Night Cafe» Генри Камамилом, чтобы создать историю для тех, кому не сидится на месте. Лови новинку «Don't Wanna Go Home» на 19-м месте и погнали дальше. Чуть выше отмечается Джонни. Его работа «Лечо» опустилась на 18-ю строчку рейтинга.
1: Dance вершина.

19-й строчке нашего чарта расположился артист, который точно знает, как превратить чувство в 100% хит. Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть» за неделю перепрыгнул сразу через две ступени. Ну а прямо сейчас расскажу тебе, какую музыку шазамит весь мир. Чарт «Шазам». На третьем месте The Second Voice – «Let Me Be».

На втором месте Bad Style Tender May, Silver Knight. На первом месте Justin Bieber, Beauty and the Beat. Вот они, треки, которые популярны по всему миру и никого не оставляют равнодушным.

0: 12 строчке у нас классный тандем Алок и Халид. Парни поднялись на две позиции вверх, и это заслуженно. Под их Dive Into Me хочется просто забыть обо всем и ловить кайф. Легкий бит, крутой вокал и ничего лишнего. Следующий трек не уступает и прибавляет одну позицию. Galaxy от Kungs & Theophils London теперь на 12 месте чарта.
1: 20 лучших хитов недели. Это Dance Вершина.

0: шаге от топ-10 замер Алан Уокер. Его работа «Broken String» за неделю поднялась еще на одну строчку выше и теперь занимает 11 место. Мелодия, которая цепляет с первых секунд, тот самый звук, за который мы так любим Алана. Прямо сейчас делаем небольшую паузу и скоро жди меня с обратным отсчетом.
1: 20 место.
0: Calvin Harris и Jesse Reyes, «Ocean».
1: 19 место.

0: Джей Хенек и Мамиль, Don't Wanna Go Home.
1: 18 место.
2: Тебе лечу, полетай над горами, тучами мчу.
0: Джонни, лечу.
1: 17 место.
0: Callum Scott и Леони, Stay.
1: 16 место.
0: BTS, Win.
1: 15 место.
0: Ваня Дмитриенко, Ртуть.
1: 14 место.
0: One Republic, Give Me Something.
1: 13 место.
0: Алока Халид, Дайфон Тами.
1: 12 место.
0: Пункт Сити Филс Лондон, Галакси.
1: 11 место.
0: Алан Окер, Broken Strings. Встречай десятку лучших. Ее открывает стильный дуэт Baby Rex и Faithless. Их история New Religion делает один шаг вперед.

Продолжаем обратный отчет, и на 9-й строчке сегодня расположился мощный хаус коллап от D.O.D. по Vibescope и Sony Fadere. Так Think About Us немного сдал позиции, опустившись на 4 пункта, но все равно остается в топе. Дальше переключаемся на чувственного Зейна. Сегодня он на 8-м месте.

0: deaf on the bitch. I went deaf on the bitch.
1: На 7-й строчке у нас не просто трек, а долгожданное воссоединение. French Montana и легендарный Max B снова в деле с хитом Every Sign You Left Me. Эта работа прибавила одну позицию, и в ней спрятан крутой секрет. Для парней это по-настоящему личная история. Чуть выше расположился Dead Loud Luxury Эмили Робертс. Love You Love You For Life на 6-й строчке.
2: Соль FM. Погода.
3: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен сильный ветер и дожди. Утром до 8 градусов, днем до 18.
2: Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
2: Двадцать лучших хитов недели. Это Dance Вершина.

поднимаемся еще выше, и на пятой строчке у нас немецкий дуэт Fastboy. Их трек This Feeling отыграл одну позицию и вплотную подобрался к лидерам. Кстати, эти ребята родные братья Феликс и Лукас, и они не просто диджеи, а настоящие хитмейкеры, которые пишут музыку многим зарубежным исполнителям. А теперь погнали знакомиться с новинками.

0: Мод намек на нас. Богдан Медведев, Broken Heart. Daddy Swims, Mr. Know-It-All. Пока эти работы ждут своего часа, чтобы появиться в нашем чарте, предлагаю тебе встретить следующую работу. Фэнк и Руссел опускаются на 3 позиции и теперь занимают 4-ю строчку чарта.
1: 20 лучших хитов недели, которые...

Всем еще раз большой привет. В студии Диана Сухова. Именно я рассказываю тебе, какие хиты покорили мир на этой неделе. Прямо сейчас встречай Бруно Марс с его стильным хитом «I Just Might» на третьей строчке чарта.

вершину нашего чарта и третье место сегодня забирает великолепный Bruno Mars. Его свежий хит «I Just Might» прибавил одну строчку и наконец-то открывает тройку лидеров. Мало кто знает, но Bruno начинал как автор песен для других звезд и долго оставался в тени. А теперь он один из самых титулованных артистов в мире.

0: На финишной прямой нашего чарта берлинский дуэт Two Colors. Ребята оказались еще на одну позицию выше со своим хитом Remind Me To Forget. Эмили Пиро считает, что их музыка – это столкновение двух миров – мрачного техно и светлого попа. Лови их на второй строчке и готовься узнать, кто стал лидером на этой неделе.
1: 10 место.
0: Baby Rexy и Faithless – New Religion.
1: 9 место.
0: D.O.D., Poppy Bescop и Sony Federa – Think About Us.
1: 8 место.
0: Zayn, Die For Me.
1: 7 место.
2: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left
0: me. French Montana, Ever Since You Left Me.
1: 6 место.
0: Loud Luxury, Emily Roberts, Love You For Life.
1: 5 место.
0: Best Boy, This Feeling.
1: 4 место.
0: Frank Russell, Right.
1: 3 место.
0: Bruno Mars, I Just Might.
1: 2 место.
3: Remind me to forget.
0: Two Colors, Remind Me To Forget. Вершину нашего хит-парада сегодня покоряют французы Offenbach. Их трек Miles Away прибавил 1 позицию и заслуженно забирает золото, становясь главным хитом этой недели. Интересный факт. Дориан и Сезар дружат еще с начальной школы, и думаю, именно эта химия помогает им выпускать треки, которые залетают в топы по всему миру. Ну а я совсем скоро вернусь к тебе с новыми результатами. До скорого!
1: 20 лучших хитов недели. Это Dance Вершина.

0: Play.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикам'є, час ночі.
1: В ритмі города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: ты на любимой волне.
1: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать,

Два часа ночи в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Открой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед. Мы пройдем по дороге. По дороге на

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.